0: Und vielleicht ist auch scheißegal oder vielleicht auch nicht. Ach, was weiß ich.
1: Мой берлинское дрова, а еще восемь лет не смой рауай. Окей, две ци вузача, але никак, я то шо тришиво, а мы с мупон, Якуб Йосон нас спрашивал, мы с мупон шипрели, никс мо мойо, а вы за никс шевойо, никс мы мыши, йо рума, джа, это тотал файн. Дайте си любить, мы на кучу дупать.

Сарана за спарами шкурен шкура. На там боку света стражи ена слава сова свет совершит шецукан. Ключи там шма, а дом из нас общий.